В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

После нашей весны наступила зима и обрушилась белой вьюгой. Одиночество медленно сводит с ума. Как же сложно понять,

Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Ты до сих пор на почтовых штампелях, вопреки дождям, остались сенями. Сделаны попытки и ходы заменные, в химии моей мало, что

Вот он, восторг от перспективы нового дня. Попробовать свежее, еще одно начало. Возможно, немного волшебства ждет нас где-то утром.

0: «Гость у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, пока тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

причины. Все в конце концов не важно, если встретились однажды. Все в конце концов не важно, если встретились однажды. Если вместе быть не страшно.

0: проснулась?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение на весь день?

веет на ветру. Образ мой легализован, браво, бис, заткнись, отстой. Я сегодня грустный клоун, добрый клоун, клоун. Злой я был не сразу, это правда жизни. Вкупе с алкоголем подыграли мне. В юности мечтал я стать большим артистом.

образ мой легализован, правобиз, заткнись, отстой. Я сегодня грустный клоун, добрый клоун.

Вы слушали меня? Расставая кукла в старом грязном платье, на закате жизни, на закате дня.

0: вечер, город мой.
1: Счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером поскорее домой.

Смотри на каждую утреннюю зарю, как на начало твоей жизни, и на каждый закат, как на ее конец. Пусть каждая из этих кратких жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием.

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Что со мной? Что со мной? Может, я всю жизнь тебя ждала? Может, для тебя

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: у КВ. В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

А наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас, все молятся, просят помощи у всех ангелов.

и пусть хранит вас Господь. Фото дальних лет выцвело почти. Гимнастерка, светлый взгляд, медаль на груди. Много лет прошло, вспоминаю я. С победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики.

Возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь домой.

Биться на солнце больше часа без защиты – это уже риск для здоровья. Используйте солнцезащитный крем, выбирайте тень, носите головной убор и солнцезащитные очки.

0: студии я, Арман Газан. Здравствуйте. Владимир Путин в Москве встретился со своей первой учительницей. Президент пригласил ее в российскую столицу на парад Победы. Глава государства лично заехал за ней за рулем Ауруса в одну из гостиниц на Арбате и подарил букет цветов. Вере Дмитриевне Гуревич сейчас 92 года. Она преподавала Владимиру Путину немецкий в Ленинградской школе.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной...

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной

0: 41 год, идя сквозь слезы, кровь и пепел, где он пулю встретил. Не знаю я, где он лежит, и чья рука его зарыла, песок или глину постеля. Но знаю, что его могила — вся им спасенная земля.
1: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
0: Рано утром 22 июня мирную тишину прервали взрывы и грохот орудий. Германия, нарушив границы Советского Союза, Великая Отечественная война. Один из самых тягатых историй нашей страны. Сражения были жестокими и кровопролитными. В перском превосходящих сил противника. Враг стремительно продвигался вглубь территории СССР, оставляя за собой разрушенные города и села, гибель и страдания. Сломленные о светлом, несмотря на серьезные потери, советские войска сражаться, демонстрируя мужество и стойкость. Все бойцов, которые на тот момент уже захватили, дойти до Уральских гор, фашисты намеревали же целью для них был захват Москвы. Но в невероятной обстановке ход битвы, победа на этом этапе стала символом. На северо-западном направлении ситуация складывалась отнюдь не лучшим образом. В первые дни войны на предприятиях Тоснинского района были созданы отряды народного ополчения, ее трудоспособное население. На фронт отправилось около 10 тысяч тоснинцев. Района начались в августе 41-го, после прорыва фашистского числа пала Любань. Затем враг вошел и в поселок Тосно. Противник превратил эти места в мощную военную базу. Отсюда стреляли крупнокалиберные пушки прямо по Ленинграду, кольцо вокруг которого замкнулось 8 сентября. Началась блокада. Почти 900 дней город находился в окружении. Голод и холод. Нечеловеческие мучения и смерть. Но все равно, как и во все времена, жители северной столицы сохраняли веру в лучшее. Они не сдавались, продолжали сражаться и работать. Мирное население Тоснинского района привлекалось к работам по строительству укреплений. У людей изымались продукты питания, одежда, обувь. Все шло на снабжение нацистов. В Тосно, в каменном храме, был оборудован госпиталь для раненых солдат вермахта. Здесь же рядом было немецкое кладбище. Одним из рекордсменов по количеству концлагерей на территории Ленинградской области также является наш район. Местные исследователи насчитали их больше 20. Дороги во все стороны, по мнению фашистов, человеческим мучениям не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане. Дети, женщины, старики. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут же засыпали, по мнению фашистов, человеческим мучением не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане. Дети, женщины, старики. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут...

1942-го. Но тогда не получилось достичь главной цели. В 44-м уже нельзя было терять шанс расплатиться с врагом за все и поставить жирную точку в вопросе пребывания немецких войск в Тоснинском районе. Тяжелейшие бои за Любань шли почти две недели. Немцы превратили даром. Тем не менее, благодаря продуманным наступательным тактикам и отваге наших бойцов, к вечеру 28 января 1944-го врага здесь уже не было. Тогда Москва салютовала доблестным воинам, освободившим Тоснинский район 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. В декабре 2023-го Любани было присвоено звание «Город воинской доблести». В течение всех послевоенных лет органы местного самоуправления и организации прилагали много усилий по сохранению исторической памяти о доблестных героях-земляках. На братских захоронениях на территории района покоятся десятки тысяч солдат, павших в тех жестоких боях. Постоянно поисковые движения находят части техники и останки красноармейцев, которых затем со всеми почестями предают земле, где их души находят вечный покой. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой огромных жертв и страданий. Миллионы советских людей погибли на полях сражений, умерли от голода и болезней. Но благодаря их мужеству и стойкости сейчас светит солнце, развиваются города, звучит детский смех. Бойцы отдали жизнь за Родину, за мир, за каждого из нас. Мы просто не имеем права допустить искажения истории, что, к сожалению, сейчас происходит на Украине, где уже современные герои в рамках многих жертв и страданий. Миллионы советских людей погибли на полях сражений, умерли от голода и болезней. Но благодаря их мужеству и стойкости сейчас светит солнце, развиваются города, звучит детский смех. Бойцы отдали жизнь за Родину, за мир, за каждого из нас. Мы просто не имеем права допустить искажения истории, что, к сожалению, сейчас происходит на Украине, где уже современные герои в рамках

И стоят на подводах эти хозяева. Это пришли нас уже разбирать. И вот всех разобрали, мы сидим одни. Ну, мама и говорит, наверное, нас все-таки убивать будут. Потому что всех разобрали, а что нас не берут? Что мы самые маленькие здесь. Дома не видно, постройка такая. Так, какая-то избушка непонятная. Мама плачет за Левенную, у нее слезы текут. А нам не до этого. Нам по тарелке налили супу, а суп очень вкусный, и это самое, клёцки. И вдруг захотели нас, немцы, почему-то всех вот этих, кто нас туда эвакуировал, всех в Радвилишке город такой был. Это центральный их город. Нас в Литве оставляли и говорили так. У вас все дома, в общем, сожгли, вы приедете, у вас ничего нет. А мама моя говорила, вырыем землянку и будем жить в землянке. В Тосно, в Тосно и в Тосно. Вот везде у меня это написано. Только в Тосно. Когда была победа, мы так кричали почему-то. Мы так обнимались, мы так целовались. Мы были так рады. Мы даже не понимали, мы были одуревшие. И мы скорее, нам скорее, чтобы нам домой, чтобы победу нам, чтобы здесь нам. Не важно, есть ли у нас дома, нет ли, какая жизнь будет. Мы даже об этом не думали. Вот сами, мы сами карабкались. И сами восстанавливали все. Сами. Тосно разгромлено было. Совхозы, колхозы. С третьего класса, со второго начинали ездить мы. У нас есть лозунг, мы не из детства, а из войны. Так что дети должны знать. Я, например, своим внукам, внуки большие у меня уже знают все дети, и правнукам я, конечно, говорю. И вот когда как приятно, конечно, когда мои внуки, вот 9 мая я прихожу на площадь каждый год, и мои правнуки приходят и меня поздравляют с цветами. Вот это очень приятно. Ну, а когда война вот сейчас в этом самом, на Украине, вы знаете, вот мы смотрим, и вот как будто как мы опять, как будто как у нас. Нас-то вот не уничтожили, мы же ведем пропаганду такую хорошую детям. Мы говорим им, внушаем, как надо жить, как надо уважать старших. Почему мы-то уважаем своих родителей? Я, конечно, я не могу в школах рассказывать, как мы голодали. И вот как вот выживали, вот это я не могу. Я очень плачу, я поплачу, а потом я начинаю рассказывать. Я не могу это. Вот сколько лет прошло, я вспомнить это не могу даже. И вот сейчас мы смотрим телевизор, и что там делается –

Что ж, друзья, сегодня очень важный день, и хотя задачи у нас разные, миссия у нас одна – это сохранение исторической памяти. День Победы – это великий праздник, который символизирует триумф правды и силы духа всего русского народа. И даже здесь, в маленьком городе Тосно, вы вносите свой вклад, неоценимый вклад в сохранение исторической памяти. Ваш путь начинается сегодня. Пройдите его достойно.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему.
2: Мы поговорим о сохранении исторической памяти.

На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Дорогие друзья, спасибо большое, что остаетесь с нами. Берегите эту жизнь и хороших вам новостей.

Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь. Вот она, начинается настоящая свобода и жизнь. Вот оно, доброе утро!

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
7: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.
8: Каждый раз с наступлением осени

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: никогда не отчаивайся. Радио Тосно Плюс всегда на связи.
1: И в поражении своем звезда любви у неба попросила. В потоке лет ее страстей и одиночеству комет она несла свой сладкий грех во славу всех людских утех. И падая в ночи безмолвно, так непокорна высота, так бесконечно, так свободно коснется музыки душа. Кому-то Бог, кому-то все, кому забвение, тишина, а ей не надо ничего, за ней такая.

0: «Жить у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

притяжение полей, притяжение садов и закатов, и сосен в пушистом снегу, небольших деревьев.

0: ведь у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

на закатном берегу место нашей встречи. На закатном берегу я скучаю по тебе.

0: На радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
2: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.
3: «Радио Тост на Плюс». Хочется слушать снова и снова.

0: Правы.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

ее душе был только дед. Ей хотелось одного, чтоб я во всем похож был только на него. Как Дэнди лондонский одет, садился дед в кабриолет, спешил на нежное свидание. Как все уладить он умел, как он удачлив был и смел, и с бабушкой моей их свел навеки Гименей. Белые цветы, венчальные цветы, так долго наша бабушка хранила. Ведь с первых до последних дней мой дед был верен.

давным-давно не носят фрак, и брюки шьют давно не так, как шили в дедушкины годы. Пусть изменился белый свет, законов новых в жизни нет, и символ чистоты для нас все те же белые цветы.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: назад.
1: Радио «Тосно Плюс» — это радио, которое слушает весь район.

0: «Есть у кого».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. «В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь». Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа

залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России. Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о великой победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы. А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Араньенбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла. От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу, подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами. На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится Законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы – собрано более 200

30 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

бывшие. Бывшие. В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В полдень 7 мая в деревне Новолисино Тоснинского района у памятника павшим за родину в годы Великой Отечественной войны состоялось мероприятие. Оно было посвящено приближающейся 81-й годовщине Победы в легендарном 1945-м. К этому знаковому месту пришли как юные школьники, только начинающие изучать историю своей страны, так и представители старшего поколения, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны и послевоенного восстановления.
5: Ничего нет ценнее человеческой жизни и мирного неба над головой. Мы обязаны передавать это нашим детям, внукам, эту память. И всегда помнить, как дорого обошлась свобода и спокойная жизнь наших жителей. 4 года наши деды, наши бабушки работали в полях, сеяли зерно, пекли хлеб. Кто-то работал на станках, кто-то спасал жизни. Мы всегда должны об этом помнить. И сейчас не самое легкое время. Мы особенно должны передавать нашим детям вот эту память.
4: В своих выступлениях почетные гости вспоминали героев, не вернувшихся с фронта, и говорили о беспримерном мужестве тружеников тыла. Для новолисинцев этот день – возможность вновь прикоснуться к живой истории своей семьи и малой родины.
6: Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память и склонить голову перед нашими великими предками, которые сделали все для того, чтобы эта победа досталась нам, ковали ее в тылу, на поле боя. Потери были невероятные, они были бесчисленные. Мы должны почтить память всех тех, кто ушел. Ушел героем, героически, отстаивая интересы нашей Родины. Вечная память ушедшим и слава.
4: Звучали здесь и слова, обращенные к современности. Почетные гости отмечали, что сегодня наша страна вновь столкнулась с серьезными международными вызовами. Продолжается специальная военная операция. И на кону стоит вопрос существования и дальнейшего развития государства. Именно поэтому сейчас, как никогда, важно не допустить попыток переписать историю, исказить правду о Великой Отечественной войне. Ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к большой беде. Праздник 9 мая объединяет поколения. Напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков – нравственный ориентир и опора для всей страны в нынешнее непростое время. Михаил Михайлов, Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Новолисино. Седьмого мая, в День связиста, в Тоснинском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Проводная связь войны», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Это событие собрало вместе жителей города, школьников и ветеранов, чтобы почтить память тех, кто сражался за свободу и независимость.

независимость нашей Родины. Коллекция артефактов не только рассказывает о технических достижениях, но и о героизме людей, которые обеспечивали связь на фронте. Это наша дань уважения тем, кто отдал жизни за мирное небо над головой. Живая история, которая должна быть передана следующим поколениям. В рамках открытия учащиеся Тоснинской гимназии номер 2 Татьяна Милославская и Людмила Медовая прочитали трогательные стихотворения на военную тематику, которые затронули сердца всех присутствующих. В их исполнении прозвучали строки о мужестве и стойкости, о том, как все-таки важно помнить о тех, кто сражался за свободу страны. Участники ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» Юрий Королев, Вячеслав Болгаренко и Геннадий Букин исполнили несколько патриотических песен, которые наполнили зал атмосферой гордости и уважения к ветеранам. Как отмечали почетные гости, действительно каждый предмет здесь – часть той летописи, которую просто нельзя вычеркивать из нашей общей памяти. Полевые телефоны, катушки с кабелем, колышки заземления – все это использовалось в годы войны для обеспечения связи. Необходимо помнить о тех, кто работал на фронте, восстанавливая линии, порой под непрерывным огнем и жертвуя собой, чтобы спасти сотни и тысячи товарищей. Экскурсию для первых любознательных посетителей провел создатель выставки. Историк, краевед, руководитель школьного музея Шлиссельбургской школы номер 1 Зимин Олег Вениаминович. Отдельные стенды рассказывают об истории телефонных заводов нашей страны и о подвигах связистов, участвовавших в освобождении Тоснинского района. На самой выставке можно будет побывать до 7 августа. Это отличная возможность для всех желающих узнать больше о вкладе связистов в победу и о том, как технологии и человеческий подвиг объединились в непростые годы войны. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

не знаете, где послушать песню, нет настроения или не найти источник вдохновения, мы тебе поможем. Радио Тосно Плюс. Подключайся к нам.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает: добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс. 70-79 УКВ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о Великой Победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы. А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Аранинбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла,

От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу», – подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами: «На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны». Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной, боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: Радио Тосно Плюс. Мы работаем для вас.
1: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: 9 у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

каждый решит сам. Волосы дымом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет его, ждут слезы, свет, небо.

0: студии Наталья Храмова. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила Владимиру Путину ежегодный доклад, а также подвела итоги своей десятилетней работы. Омбудсмен поблагодарила президента от имени уполномоченных всех уровней. В течение минувших 10 лет аппарату по правам человека удалось помочь почти двум...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78 дефис 01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной и значимой теме. Поговорим о нашем замечательном городе Тосно в годы Великой Отечественной войны. Давайте начнем с того, что все-таки с вами познакомимся, и мне бы очень хотелось узнать, а есть ли у кого-нибудь среди вас мечта? И если да, то какая она? Кто может что-нибудь ответить? Давай.
1: Меня зовут Влада, и моя мечта — попасть в детский лагерь «Артек», который находится на полуострове Крым.
0: А почему ты хочешь в него попасть?
1: «Артек» — это сбор ребят, которые объединены одной идеей, какой-то одной мечтой, ведь каждый, наверное, ребенок, который принимает участие в каких-то мероприятиях, акциях, конкурсах, всегда хочет ощутить близость с теми, попасть в команду единомышленников. А «Артек» — это то место, где собираются ребята со всей страны, загораются одной идеей и двигаются дальше по жизни вместе.
0: Супер, у тебя очень прекрасная мечта. Друзья, может быть, у кого-нибудь еще среди вас есть мечта? Давай.
2: Меня зовут Василий Шарковкин 8-го, и я не верю в мечты, так как я считаю, что надо не говорить о том, как я мечтаю, о невероятных высотах, а сразу это делать. Поэтому я считаю, надо не мечтать, а делать сразу.
0: Поняла, это очень здорово и интересно. Знаете, друзья, сейчас ваш коллега сказал одну очень интересную мысль. Дело в том, что мы сейчас очень часто думаем о том, что мечта – это что-то несбыточное, что-то далекое, чего мы, конечно, хотим, но чего на самом деле никогда с нами не будет. Знаете, это современная позиция, и раньше, как правило, ее не существовало. Раньше ребята, такие как вы, действительно мечтали. С такой детской наивностью
2: верить. Я мечтаю о невероятных высотах, а сразу это делать. Поэтому я считаю, надо не мечтать, а делать сразу.
0: Поняла, это очень здорово и интересно. Знаете, друзья, сейчас ваш коллега сказал одну очень интересную мысль. Дело в том, что мы сейчас очень часто думаем о том, что мечта – это что-то несбыточное, что-то далекое, чего мы, конечно, хотим, но чего на самом деле никогда с нами не будет. Знаете, это современная позиция, и раньше, как правило, ее не существовало. Раньше ребята, такие как вы, действительно мечтали. С такой детской наивностью.

Рыбинского района были созданы отряды народного ополчения и санитарные дружины. В сечении оборонительных рубежей отправилось около 10 тысяч тосненцев. Многие добровольно. После прорыва фашистами Лужского оборонительного рубежа числа пала Любань. Затем враг вошел и в поселок Тосна. Противник превратил эти места в мощную военную базу. Отсюда стреляли крупнокалиберные пушки прямо по Ленинграду, кольцо вокруг которого замкнулось 8 сентября. Началась блокада. Почти 900 дней город находился в окружении. Голод и холод, нечеловеческие мучения и смерть. Но все равно, как и во все времена, жители северной столицы сохраняли веру в лучшее. Они не сдавались, продолжали сражаться и работать. Мирное население Тосненского района привлекалось к работам по строительству укреплений. У людей изымались продукты питания, одежда, обувь. Все шло на снабжение нацистов. В Тосно, в каменном храме, был оборудован госпиталь для раненых солдат вермахта. Здесь же рядом было немецкое кладбище. Одним из рекордсменов по количеству концлагерей на территории Ленинградской области также является наш район. Местные исследователи насчитали их больше 20. Дороги во все стороны, по мнению фашистов, человеческим мучениям не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане. Дети, женщины, старики. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут же засыпали. По количеству концлагерей на территории Ленинградской области также является наш район. Местные исследователи насчитали их больше 20. Дороги во все стороны, по мнению фашистов, человеческим мучениям не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане. Дети, женщины, старики. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут же засыпали.

в их земляках. На братских захоронениях на территории района покоятся десятки тысяч солдат, павших в тех жестоких боях. Постоянно поисковые движения находят части техники и останки красноармейцев, которых затем со всеми почестями предают земле, где их души находят вечный покой. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой огромных жертв и страданий. Миллионы советских людей погибли на полях сражений, умерли от голода и болезней. Но благодаря их мужеству и стойкости сейчас светит солнце, развиваются города, звучит детский смех. Бойцы отдали жизнь за Родину, за мир. За каждого из нас. Мы просто не имеем права допустить искажения истории, что, к сожалению, сейчас происходит на Украине, где уже современные герои в рамках голода и болезней. Но благодаря их мужеству и стойкости сейчас светит солнце, развиваются города, звучит детский смех. Бойцы отдали жизнь за Родину, за мир. За каждого из нас. Мы просто не имеем права допустить искажения истории, что, к сожалению, сейчас происходит на Украине, где уже современные герои в рамках

Я родилась в 1937 году. И род мой тошнинский. У бабушки было 5 сыновей и 3 дочки. 8 человек. В 1941 началась война. К нам немцы пришли с этого, с Любани. Когда они поступили в Любань, здесь сообщили. И мы все, Балашовка, все стали прятаться в лес, убегать. Там уже были эти у нас вырыты, ну, блиндажи или окопы. И мы же боялись выходить, что нас убьют. В нашем доме жили немцы-солдаты. А мы жили на кухне. А раньше же у всех были печки русские. У немцев человек. В 1941 началась война. К нам немцы пришли с этого, с Любани. Когда они поступили в Любань, здесь сообщили. И мы все, Балашовка, все стали прятаться в лес, убегать. Там уже были эти у нас вырыты, ну, блиндажи или окопы. И мы же боялись выходить, что нас убьют. В нашем доме жили немцы-солдаты. А мы жили на кухне. А раньше же у всех были печки русские. У немцев

Что ж, друзья, сегодня очень важный день, и хотя задачи у нас разные, миссия у нас одна – это сохранение исторической памяти. День Победы – это великий праздник, который символизирует триумф правды и силы духа всего русского народа. И даже здесь, в маленьком городе Тосно, вы вносите свой вклад. Ваш путь начинается сегодня. Пройдите его достойно.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему.
2: Мы поговорим о сохранении исторической памяти.

На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Дорогие друзья, спасибо большое, что остаетесь с нами. Берегите эту жизнь и хороших вам новостей.

Лепесток любит, лепесток не любит. Лепесток подарит счастье, лепесток погубит. Вот тебе букет ромашек, нас с тобой рассудит. Но я заранее знаю, все лепестки нас любят. Лепесток.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло

представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о Великой Победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул, мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы. А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Араньенбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла. От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу, подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами. На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны. Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится Законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной, боевых действий,

0: представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В полдень 7 мая в деревне Новолисино Тоснинского района у памятника павшим за родину в годы Великой Отечественной войны состоялось мероприятие. Оно было посвящено приближающейся 81-й годовщине Победы в легендарном 1945-м. К этому знаковому месту пришли как юные школьники, только начинающие изучать историю своей страны, так и представители старшего поколения, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны и послевоенного восстановления.
5: Ничего нет ценнее человеческой жизни и мирного неба над головой.

Мы обязаны передавать это нашим детям, внукам, эту память. И всегда помнить, как дорого обошлась свобода и спокойная жизнь наших жителей. 4 года наши деды, наши бабушки работали в полях, сеяли зерно, пекли хлеб. Кто-то работал на станках, кто-то спасал жизни. Мы всегда должны об этом помнить.

0: Сейчас не самое легкое время. Мы особенно должны передавать нашим детям вот эту память.
1: В своих выступлениях почетные гости вспоминали героев, не вернувшихся с фронта, и говорили о беспримерном мужестве тружеников тыла. Для новолисинцев этот день – возможность вновь прикоснуться к живой истории своей семьи и малой родины.
2: Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память и склонить голову перед нашими великими предками, которые сделали все для того, чтобы эта победа досталась нам. Ковали ее в тылу, на поле боя. Потери были невероятные, они были бесчисленные. Мы должны почтить память всех тех, кто ушел. Ушел героем, героически, отстаивая интересы нашей Родины. Вечная память ушедшим и слава.
1: Звучали здесь и слова, обращенные к современности. Почетные гости отмечали, что сегодня наша страна вновь столкнулась с серьезными международными вызовами. Продолжается специальная военная операция. И на кону стоит вопрос существования и дальнейшего развития государства. Именно поэтому сейчас, как никогда, важно не допустить попыток переписать историю, исказить правду о Великой Отечественной войне. Ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к большой беде. Праздник 9 мая объединяет поколения, напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков – нравственный ориентир и опора для всей страны в нынешнее непростое время. Михаил Михайлов, Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Новолисино. Седьмого мая, в день связиста, в Тоснинском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Проводная связь войны», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Это событие собрало вместе жителей города, школьников и ветеранов, чтобы почтить память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Коллекция артефактов не только рассказывает о технических достижениях, но и о героизме людей, которые обеспечивали связь на фронте. Это наша дань уважения тем, кто отдал жизни за мирное небо над головой. Живая история, которая должна быть передана следующим поколениям. В рамках открытия учащиеся Тоснинской гимназии номер 2 Татьяна Милославская и Людмила Медовая прочитали трогательные стихотворения на военную тематику, которые затронули сердца всех присутствующих. В их исполнении прозвучали строки о мужестве и стойкости, о том, как все-таки важно помнить о тех, кто сражался за свободу страны. Участники ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» Юрий Королев, Вячеслав Болгаренко и Геннадий Букин исполнили несколько патриотических песен, которые наполнили зал атмосферой гордости и уважения к ветеранам. Как отмечали почетные гости, действительно каждый предмет здесь – часть той летописи, которую просто нельзя вычеркивать из нашей общей памяти. Полевые телефоны, катушки с кабелем, колышки заземления – все это использовалось в годы войны для обеспечения связи. Необходимо помнить о тех, кто работал на фронте, восстанавливая линии, порой под непрерывным огнем и жертвуя собой, чтобы спасти сотни и тысячи товарищей. Экскурсию для первых любознательных посетителей провел создатель выставки, историк, краевед, руководитель школьного музея Шлиссельбургской школы номер 1 Зимин Олег Вениаминович. Отдельные стенды рассказывают об истории телефонных заводов нашей страны и о подвигах связистов, участвовавших в освобождении Тоснинского района. На самой выставке можно будет побывать до 7 августа. Это отличная возможность для всех желающих узнать больше о вкладе связистов в победу и о том, как технологии и человеческий подвиг объединились в непростые годы войны. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио.

Радио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

сердце веру храня. Берегите.

0: УКВ. В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: как себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Грозно, 18 часов.
1: Радио Тосна Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио Тосна Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовские районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы с приветствием.

нашей страны на мирную жизнь. Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге, и каждый год участников становится все больше. Нас объединяет любовь к родной Ленинградской области, к своей стране и память о великой победе, которую мы бережно храним, сказала она. Сергей Яхнюк подчеркнул: «Мы чтим память павших, поддерживаем специальную военную операцию и будем делать это столько, сколько потребуется, до полной победы». А по словам Елены Дропека, все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит о былом подвиге предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Аранин-Бамском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла. От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу, подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами: «На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны». Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной, боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит,
где высечены имена 6965 бойцов, павших в год

Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов. Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки. В прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

Я моложе, ну и что же? Мы с тобою так похожи. Мы с тобой, любовь моя, похожи. У тебя, да

себе прижму я, потому что я люблю тебя. А я тебя всю зацелую, и тебя к себе прижму я, потому что я люблю тебя.

0: чужая, а жаль, не моя.
1: Вечер – это итог прожитого дня. Днем человек имеет возможность осуществить задуманное, а вечером он имеет заслуженное право на отдых.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальной.

0: национальные проекты .рф. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя.

0: вместо полек арбузные семечки. Наши судьбы сплетались, как фенечки. Лето — маленькая жизнь в глубине души. Так давай туда снова убежим.
1: Раз, два.
0: Вдруг мы большие.
1: Москва.
0: Вдруг ностальгии. Я любил так сильно, как только

0: Это из-за дуванчиков. Я сохраню тебя навсегда, прям до кончиков пальчиков.
1: Мороз и солнце.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В полдень 7 мая в деревне Новолисино Тоснинского района у памятника павшим за родину в годы Великой Отечественной войны состоялось мероприятие. Оно было посвящено приближающейся 81-й годовщине Победы в легендарном 1945-м. К этому знаковому месту пришли как юные школьники, только начинающие изучать историю своей страны, так и представители старшего поколения, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны и послевоенного восстановления.
5: Ничего нет ценнее человеческой жизни и мирного неба над головой. Мы обязаны передавать это нашим детям, внукам, эту память. И всегда помнить, как дорого обошлась свобода и спокойная жизнь наших жителей. 4 года наши деды, наши бабушки работали в полях. Сеяли зерно, пекли хлеб. Кто-то работал на станках, кто-то спасал жизни. Мы всегда должны об этом помнить. И сейчас не самое легкое время. Мы особенно должны передавать нашим детям вот эту память.
4: В своих выступлениях почетные гости вспоминали героев, не вернувшихся с фронта, и говорили о беспримерном мужестве тружеников тыла. Для новолисинцев этот день – возможность вновь прикоснуться к живой истории

0: своей семьи и малой родины.
1: Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память и склонить голову перед нашими великими предками, которые сделали все для того, чтобы эта победа досталась нам. Ковали ее в тылу, на поле боя. Потери были невероятные, они были бесчисленные. Мы должны почтить память всех тех, кто ушел. Ушел героем, героически, отстаивая интересы нашей Родины. Вечная память ушедшим и слава.
0: Звучали здесь и слова, обращенные к современности.

отмечали, что сегодня наша страна вновь столкнулась с серьезными международными вызовами. Продолжается специальная военная операция. И на кону стоит вопрос существования и дальнейшего развития государства. Именно поэтому сейчас, как никогда, важно не допустить попыток переписать историю, исказить правду о Великой Отечественной войне. Ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к большой беде. Праздник 9 мая объединяет поколения, напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков – нравственный ориентир и опора для всей страны в нынешнее непростое время. Михаил Михайлов, Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Навалисина. Седьмого мая, в день связиста, в Тоснинском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Проводная связь войны», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Это событие собрало вместе жителей города, школьников и ветеранов, чтобы почтить память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Коллекция артефактов не только рассказывает о технических достижениях, но и о героизме людей, которые обеспечивали связь на фронте. Это наша дань уважения тем, кто отдал жизни за мирное небо над головой. Живая история, которая должна быть передана следующим поколениям. В рамках открытия учащиеся Тоснинской гимназии номер 2 Татьяна Милославская и Людмила Медовая прочитали трогательные стихотворения на военную тематику, которые затронули сердца всех присутствующих. В их исполнении прозвучали строки о мужестве и стойкости, о том, как все-таки важно помнить о тех, кто сражался за свободу страны. Участники ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» Юрий Королев, Вячеслав Болгаренко и Геннадий Букин исполнили несколько патриотических песен, которые наполнили зал атмосферой гордости и уважения к ветеранам. Как отмечали почетные гости, действительно каждый предмет здесь – часть той летописи, которую просто нельзя вычеркивать из нашей общей памяти. Полевые телефоны, катушки с кабелем, колышки заземления – все это использовалось в годы войны для обеспечения связи. Необходимо помнить о тех, кто работал на фронте, восстанавливая линии, порой под непрерывным огнем и жертвуя собой, чтобы спасти сотни и тысячи товарищей. Экскурсию для первых любознательных посетителей провел создатель выставки. Историк, краевед, руководитель школьного музея Шлиссельбургской школы номер 1 Зимин Олег Вениаминович. Отдельные стенды рассказывают об истории телефонных заводов нашей страны и о подвигах связистов, участвовавших в освобождении Тоснинского района. На самой выставке можно будет побывать до 7 августа. Это отличная возможность для всех желающих узнать больше о вкладе связистов в победу и о том, как технологии и человеческий подвиг объединились в непростые годы войны. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно».
Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке.

на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой...

0: ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: На плюс 70,79.
3: Наверное, вопрос в том числе к тем же школам, да, как бы, а если вы раньше как бы хорошо учили, то почему сейчас стало дороже?
4: Понятно. Спасибо. Спасибо большое. О новшествах в экзаменах на водительские права мы говорили с Вадимом Мельниковым, членом общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации.

Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082, выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной...

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной

0: Не знаю я, где он лежит, постеля, но знаю, что его могила — вся им спасенная земля.
1: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
0: Рано утром 22 июня мирную тишину прервали взрывы и грохот орудий. Германия, нарушив границы Советского Союза, начала свое вероломно. Один из самых трагических и героических периодов в боевые месяцы противостояний Красная Армия отступала под надмительно продвигался вглубь территории СССР, оставляя за собой разрушенные души обычных людей. Читали о светлом СК, продолжали сражаться, демонстрируя мужество и стойкость. Все стать на защиту рубежей сила всю Европу, линию мирового господства. Лишь меньше, чем за полгода. Же целью для них был захват Москвы от столицы. На этом этапе стало символ. На северо-западном направлении ситуация складывалась отнюдь не лучше. Войны на предприятиях Тоснинского района были созданы отряды народного ополчения. Ее трудоспособное население на фронт оттов. Многие добровольно. После прорыва фашистами Лужского оборонительного рубежа. 25 числа пала Любань. Затем враг вошел и в поселок Тосно. Противник превратил эти места в мощную военную базу. Отсюда стреляли крупнокалиберные пушки прямо по Ленинграду, кольцо вокруг которого замкнулось 8 сентября. Началась блокада. Почти 900 дней город находился в окружении. Голод и холод, нечеловеческие мучения и смерть. Но все равно, как и во все времена, жители северной столицы сохраняли веру в лучшее. Они не сдавались, продолжали сражаться и работать. Мирное население Тоснинского района привлекалось к работам по строительству укреплений. У людей изымались продукты питания, одежда, обувь. Все шло на снабжение нацистов. В Тосно, в каменном храме, был оборудован госпиталь для раненых солдат вермахта. Здесь же рядом было немецкое кладбище. Одним из рекордсменов по количеству концлагерей на территории Ленинградской стороны, по мнению фашистов, идеальная территория не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане. Дети, женщины. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут же засыпали землей навсегда. В 2024 году в деревне Зайцево Гатчинского округа был открыт мемориал мирным жителям Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 47-метровую стеллу, на вершине которой находится мать, обнимающая испуганных детей, хорошо видна с прилегающих трасс. Боевые действия нанесли огромный экономический урон всей стране. Населенные пункты нашего района были уничтожены на 70%. Они насильно забирали у населения все, что они так тщательно берегли долгие годы. Кровь, скот, люди страдали, голодали и мерзли под ежедневной угрозой смерти. Но все равно глубоко в душе верили, что победа будет за нами. Так и произошло. На Тоснинской земле проходили масштабные военные операции. Любанская, Синявинская и Искра. Войска Ленинградского и Волховского фронтов предпринимали все возможное. Силы Красная Армия постепенно переходила из обороны в наступление, вплоть до Берлина. Решающим для района стал январь 44-го, когда фашистов наконец-то отогнали от наших территорий. Благодаря неимоверному героизму, отваге и непоколебимости жителей северной столицы и солдат, планам немецкого руководства по уничтожению

уничтожению Великого Ленинграда не суждено было реализоваться на практике. Сталинград и Курская битва, освобождение от фашистов Белоруссии, Украины, Прибалтики и Европы стало следующим этапом войны. Советские войска стремительно продвигались вперед, освобождая оккупированные территории и приближая ту самую долгожданную победу. Тоснинский район и по сей день носит имена солдат, сражавшихся за независимость великой державы. Улица Блинникова, Татмина. А также Ани Алексеевой и Боярова в честь защитников нашей земли. Бойцов 364-й Омско-Тоснинской стрелковой дивизии. В Любани в честь Героя Советского Союза названа улица Туйчир-Джигитова. А в Шапках в честь... В июле 2020 года поселку Красный Бор было присвоено населенный пункт воинской доблести за мужество, стойкость и героизм бойцов, проявленные при оборонительной стратегической операции, а также за сохранение памяти 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов. На Октябрьской железной дороге в наши дни продолжает курсировать именной электропоезд в память о подвиге Ижорского батальона. Он был сформирован из обычных рабочих завода, чтобы заступить на ночную смену. Но, к сожалению, не успели добраться. Самолеты противника со стороны Любани полетели в направлении Тоснинского вокзала. В результате массированной бомбежки погибло несколько десятков человек. В память об этой трагедии у железнодорожной станции Тосна-2 был установлен памятный знак. Основных попыток прорвать блокаду была предпринята в

Ну что, ну как вам? Согласитесь, что эти кадры заставляют задуматься о том, каково нам жить с вами сейчас. Мы ведь с вами не слышали этих сирен, мы не видели последствий этих бомбежек, и мы не видели тех колоссальных смертей, которые были буквально на каждом шагу. И знаете, самое страшное, что может быть с нами сейчас, это потеря памяти о том, что с этим столкнулись наши с вами предки. И поэтому самая главная задача каждого из нас – это сохранять эту историческую память, сохранять те подвиги и тот героический порыв народа, который позволил нам с вами сейчас жить. Я предлагаю вам не словом, а делом уже сейчас начинать сохранять историческую память. Для каждого из вас у меня будет одно очень интересное предложение. Всем известно, что этот год войдет в историю как год 80-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И поэтому именно в этом году начал работу Международный волонтерский корпус 80-летия Победы. И поэтому каждый из вас, кто сейчас здесь находится, может внести действительно посильный вклад в наше с вами общее светлое будущее и сохранение памяти о Великой Победе. Тебе надо будет прийти и небольшую регистрацию.

0: Поэтому сегодня мы обсудим каковы особенности этой работы
1: моментами в рамках этой работы.
0: Но запомните самое главное. Работа с ветеранами может происходить не только в День Победы. Вы можете...
2: Я родилась в 1937 году. И род мой тоснинский. У бабушки было 5 сыновей и 3 дочки. 8 человек. В 1941 началась война. К нам немцы пришли с Любани. Когда они поступили в Любань, здесь сообщили. И мы все, Балашовка, все стали прятаться в лес, убегать. Там уже были эти у нас вырыты. В нашем доме жили немцы-солдаты. А мы жили на кухне. Раньше же у всех были печки русские. У немцев через 2 дома от нас бойня была. Нам доставалось с бойни, в 43-м, по-моему. Нас стали уже к нам уполномоченные приходить. Наш русский уже. Собирайтесь, вас в такое-то время вас будут отправлять куда? Он не сказал, мы ехали, мы не знали куда. Мы попали в Литву, ехали очень долго, но очень было холодно. Всех вывезли, все вышли, все мокрые. И стоят на подводах эти хозяева. Это пришли нас уже разбирать. И вот всех разобрали, мы сидим одни. Ну, мама и говорит, наверное, нас все-таки убивать будут. Потому что всех разобрали, а что нас не берут, что мы самые маленькие здесь. Дома не видно, постройка такая, какая-то избушка непонятная. Мама плачет заливенную, у нее слезы текут, а нам не до этого. Нам по тарелке налили супу, а суп очень вкусный, и это самое, клёцки. И вдруг захотели нас, немцы, почему-то всех вот этих, кто нас туда эвакуировал, всех в Радвилишке город такой был. Это центральный их город. Нас в Литве оставляли и говорили так. У вас все дома, в общем, сожгли. Вы приедете, у вас ничего нет. А мама моя говорила, вырыем землянку и будем жить в землянке. В Тосно, в Тосно и в Тосно. Вот везде у меня это написано. Только в Тосно. Когда была победа, мы так кричали почему-то. Мы так обнимали.

Мы так целовались, мы были так рады, мы даже не, мы не понимали, мы были одуревшие. И мы скорее, нам скорее, чтобы нам домой, чтобы победу нам, чтобы здесь нам, неважно, есть ли у нас дома, нет ли, какая жизнь будет, мы даже об этом не думали. Вот сами, мы сами карабкались и сами восстанавливали все, сами. Тосно разгромлена была, совхозы, колхозы. В третьего класса, со второго начинали ездить мы. У нас есть лозунг: мы не из детства, а из войны. Так что дети должны знать. Я, например, своим внукам, внуки большие у меня уже знают все дети, и правнукам я, конечно, говорю. И вот когда как приятно, конечно, когда мои внуки, вот 9 мая я прихожу на площадь каждый год, и мои правнуки приходят и меня поздравляют с цветами. Это очень приятно. Ну, а когда война вот сейчас в этом самом, на Украине, вы знаете, вот мы смотрим, и вот как будто как мы опять, как будто как у нас. Нас-то вот не уничтожили, мы же ведем пропаганду такую хорошую детям. Мы говорим им, внушаем, как надо жить, как надо уважать старших. Почему мы-то уважаем своих родителей? Я, конечно, я не могу в школах рассказывать, как мы голодали, и вот как вот выживали. Вот это я не могу. Я всегда, я очень плачу, я поплачу, а потом я начинаю рассказывать. Я не могу это. Вот сколько лет прошло. Я вспомнить это не могу даже. И вот сейчас мы смотрим телевизор, и что там делается.

Что ж, друзья, сегодня очень важный день, и хотя задачи у нас разные, миссия у нас одна – это сохранение исторической памяти. День Победы – это великий праздник, который символизирует триумф правды и силы духа всего русского народа. И даже здесь, в маленьком городе Тосно, вы вносите свой вклад. Ваш путь начинается сегодня. Пройдите его достойно.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему.
2: Мы поговорим о сохранении исторической памяти.

0: городе Тосно 20 часов.
1: Радио Тосно плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 30 апреля в Ленинградской области прошел традиционный автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который вот уже 20 лет проводит Законодательное собрание региона. Всего в автопробеге приняло участие около 120 единиц транспорта и 450 человек. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, ветераны, активисты, молодежные движения, волонтеры, представители общественных движений и политических партий 47-го региона. Основными точками автопробега стали Гатчинский и Ломоносовский районы. Главная цель из года в год остается неизменной – сохранение священной памяти о подвиге нашего народа. Первой точкой маршрута стал мемориал мирным жителям СССР, жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Гатчинском округе. Здесь состоялась торжественная церемония с участием знаменной группы. С приветственным словом к участникам обратился председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бибенин. «В преддверии 81-й годовщины Великой Победы мы проезжаем по местам ожесточенных сражений, где каждый метр земли был полит кровью. Этот пробег – низкий поклон и дань памяти не только ветеранам и героям Великой Отечественной, но и тем, кто сейчас защищает суверенитет и право нашей страны на мирную жизнь». Особую благодарность хочу выразить волонтерам и поисковикам. Вы по крупицам восстанавливаете правду о войне и возвращаете из забвения имена павших защитников Отечества. Именно ваша работа – залог того, что память жива. Мирного неба и новых успехов во славу России! Принявшие участие в автопробеге депутаты Госдумы Светлана Журова, Сергей Яхнюк, Елена Дропека были единодушны в том, что патриотические акции, подобные автопробегу «Никто не забыт, ничто не забыто», объединяют людей. Так, Светлана Журова в своем выступлении отметила, что на протяжении 20 лет участвует в автопробеге, и каждый год участников становится все больше.

На Дропека все это время мы храним светлую память о нашей победе. Мы вспоминаем о тех жертвах, которые принесли во имя будущего. В наших сердцах и жилах течет кровь великого народа. Народа, который помнит облом подвиги предков и готов идти на жертвы ради будущих побед. Мероприятие продолжилось торжественным выносом знамен, после чего присутствующие почтили память жертв нацистского террора, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Следующей точкой маршрута стал Гостилицкий мемориал на Араньенбаумском пятачке в Ломоносовском районе, где участники также возложили цветы к подножию памятника и сказали слова благодарности нашим героям. «Мы всегда будем помнить тех, кто пожертвовал собой ради мирного неба над головой, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы остановить страшную силу – нацизм. И сегодня наши парни продолжают дело великих предков, показывая свой героизм за ленточкой», – произнес Станислав Еремеев, председатель постоянной комиссии ЗАГС Собрания по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. 9 мая – это дата, которая объединяет нас всех, независимо от любых политических разногласий. Это единство всех слоев общества, фронта и тыла. От каждого из нас зависит, что мы делаем конкретно сейчас для того, чтобы приблизить нашу новую победу, подчеркнул Дмитрий Рытов, председатель постоянной комиссии областного парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, гос- и муниципальной службе. Председатель Ленинградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник закончил торжественную часть мероприятия словами: «На СВО отправились наши земляки. Они служат на передовой с честью и достоинством. Некоторые из них не вернулись домой, но мы все равно помним каждого. Они ушли, но в наших сердцах и памяти остались с нами навсегда, так же, как и наши деды и отцы, отдавшие свою жизнь в годы Великой Отечественной войны». Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» проводится законодательным собранием Ленинградской области с 2006 года. Постоянными участниками являются председатель ЗАГС Собрания, депутаты Госдумы, губернатор, члены областного правительства, депутаты разных уровней, ветераны Великой Отечественной боевых действий, представители политических партий, общественных организаций и молодежного актива области. В рамках областного месячника благоустройства депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в весеннем субботнике. Уже несколько лет подряд в преддверии майских праздников местом приложения усилий областного парламента становится братское воинское захоронение в Невской Дубровке на территории Всеволожского района. Депутатский корпус на субботнике представляли вице-спикер Саят Алиев, лидер фракции «Справедливая Россия за правду» Александр Перминов и депутат Вероника Грибанова. Выбор места не случайен. Братское воинское захоронение в Невской Дубровке имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Это масштабный мемориал, объединяющий десятки братских могил и мемориальных плит, где высечены имена 6965 бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1956 году, обновлен и реконструирован в 2001. Общими усилиями всего за 2 часа участники субботника привели территорию в образцовый вид. Итог работы: собрано более 230 мешков с прошлогодней листвой и бытовым мусором, а также заполнен крупный контейнер обломанными ветками. Стоит отметить, что на этом активность народных избранников не заканчивается. В апреле и мае они традиционно участвуют и выступают инициаторами и организаторами субботников в своих избирательных округах. Напомним, что месячник благоустройства стартовал в Ленинградской области 13 апреля. За это время наводит чистоту более чем на 2800 объектах. Во дворах, в парках, на улицах, а также на мемориалах, обелисках и воинских захоронениях. Уже не первый год в регионе работает интерактивная карта, где отмечены все запланированные уборки с указанием дат, времени и координаторов.
Любой желающий может не только присоединиться к существующим акциям, но и предложить свою территорию для уборки.

прошлом году к движению присоединились почти 430 тысяч жителей области, которые привели в порядок 2930 территорий. Муниципалитеты обеспечивают участников всем необходимым инвентарем – мешками, перчатками и граблями. Организаторы просят лишь предупреждать о большом количестве желающих заранее, чтобы подготовить достаточно материалов. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.
1: Спать, а с кем дружить, а с кем дотошно спорить, кому сказать прости, тут дело не в тебе, спасая вдруг других, не позабыть о себе, признать, что смертен мир, но верить в божество.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Полдень 7 мая в деревне Новолисино Тоснинского района у памятника павшим за родину в годы Великой Отечественной войны состоялось мероприятие. Оно было посвящено приближающейся 81-й годовщине Победы в легендарном 1945-м. К этому знаковому месту пришли как юные школьники, только начинающие изучать историю своей страны, так и представители старшего поколения, на долю которых выпали тяжелейшие испытания войны и послевоенного восстановления.
5: Ничего нет ценнее человеческой жизни и мирного неба над головой. Мы обязаны передавать это нашим детям, внукам, эту память. И всегда помнить, как дорого обошлась свобода и спокойная жизнь наших жителей. 4 года наши деды, наши бабушки работали в полях, сеяли зерно, пекли хлеб. Кто-то работал на станках, кто-то спасал жизни. Мы всегда должны об этом помнить. И сейчас не самое легкое время. Мы особенно должны передавать нашим детям вот эту память.
4: В своих выступлениях почетные гости вспоминали героев, не вернувшихся с фронта, и говорили о беспримерном мужестве тружеников тыла. Для новолисинцев этот день – возможность вновь прикоснуться к живой истории своей семьи и малой родины.
6: Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы почтить память и склонить голову перед нашими великими предками, которые сделали все для того, чтобы эта победа досталась нам, ковали ее в тылу, на поле боя. Потери были невероятные, они были бесчисленные. Мы должны почтить память всех тех, кто ушел. Ушел героем, героически, отстаивая интересы нашей Родины. Вечная память ушедшим и слава.
4: Звучали здесь и слова, обращенные к современности. Почетные гости отмечали, что сегодня наша страна вновь столкнулась с серьезными международными вызовами. Продолжается специальная военная операция. И на кону стоит вопрос существования и дальнейшего развития государства. Именно поэтому сейчас, как никогда, важно не допустить попыток переписать историю, исказить правду о Великой Отечественной войне. Ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к большой беде. Праздник 9 мая объединяет поколения.

напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков – нравственный ориентир и опора для всей страны в нынешнее непростое время. Михаил Михайлов, Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов, Новолисино. Седьмого мая, в день связиста, в Тоснинском историко-краеведческом

День связиста в Тоснинском историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Проводная связь войны», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной. Это событие собрало вместе жителей города, школьников и ветеранов, чтобы почтить память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины. Коллекция артефактов не только рассказывает о технических достижениях, но и о героизме людей, которые обеспечивали связь на фронте. Это наша дань уважения тем, кто отдал жизни за мирное небо над головой. Живая история, которая должна быть передана следующим поколениям. В рамках открытия учащиеся Тоснинской гимназии номер 2 Татьяна Милославская и Людмила Медовая прочитали трогательные стихотворения на военную тематику, которые затронули сердца всех присутствующих. В их исполнении прозвучали строки о мужестве и стойкости, о том, как все-таки важно помнить о тех, кто сражался за свободу страны. Участники ансамбля ветеранов ВМФ «Всегда в строю» Юрий Королев, Вячеслав Болгаренко и Геннадий Букин исполнили несколько патриотических песен, которые наполнили зал атмосферой гордости и уважения к ветеранам. Как отмечали почетные гости, действительно каждый предмет здесь – часть той летописи, которую просто нельзя вычеркивать из нашей общей памяти. Полевые телефоны, катушки с кабелем, колышки заземления – все это использовалось в годы войны для обеспечения связи. Необходимо помнить о тех, кто работал на фронте, восстанавливая линии, порой под непрерывным огнем и жертвуя собой, чтобы спасти сотни и тысячи товарищей. Экскурсию для первых любознательных посетителей провел создатель выставки – историк, краевед, руководитель школьного музея Шлиссельбургской школы номер 1 Зимин Олег Вениаминович. Отдельные стенды рассказывают об истории телефонных заводов нашей страны и о подвигах связистов, участвовавших в освобождении Тоснинского района. На самой выставке можно будет побывать до 7 августа. Это отличная возможность для всех желающих узнать больше о вкладе связистов в победу и о том, как технологии и человеческий подвиг объединились в непростые годы войны. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Ирина Федорова. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: крика, без шума, но найдешь какой-нибудь повод. Скажешь мне: ну здравствуй, Наташа. Я скажу: ну здравствуй, Вова.
1: Я ждал тебя целую жизнь и прожил бы еще одну снова, чтобы еще раз встретить тебя. Я самый счастливый.

Кто сказал, что сказал, это завтра уже будет неважно. Времени реки уносят все прошлое. Люди, давайте думать лучше о настоящем. Хотя порой это бывает очень сложно.

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда по тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует, самое дорогое, что ему дали когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется, и поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

Вечер – это, пожалуй, самое таинственное время суток. Вечер соединяет день и ночь, и он наполнен магией темноты и тайной полумрака.

0: студии Мария Гуфранова. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. В преддверии традиционного совещания по экономическим вопросам президент предложил обменяться мнениями по текущей ситуации в стране.
1: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас...
2: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082, выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной...

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами на таком необычном внеурочном занятии поговорим об одной очень важной

0: можете увидеть фильм.
1: Отец мой стал простым солдатом в тот страшный 41-й год. Идя, знаю я, где он лежит, и чья рука его зарыла, песок или глину, тя им спасенная земля.
2: Внимание! Говорит массам важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны Советского Союза.
1: Рано утром 22 июля Великая Отечественная война. Один из самых трагических и героических периодов в богатой истории нашей страны. Сражения были жестокими и кровопролитными. В первом отступала под натиском превосходящих сил противника. Враг стремительно продвигался вглубь территории СССР, оставляя за собой разрушенные города и села, гибель и страдания. Сломленные души обычных людей стали о светлом будущем. Несмотря на серьезные потери, советские войска продолжали сражаться, демонстрируя мужество и стойкость. Все желающие могли вступить в ряды, встать на защиту рубежей отчизны от коричневой чумы, охватила всю Европу. Немецкое командование сражению мирового господства длилось меньше, чем за полгода. Главной же целью для них был захват Москвы. Но в невероятной обстановке наши прадеды смогли остановить наступление в считанных километрах от столицы. На этом этапе стало символом несгибаемой воли могучего народа. На северо-западном направлении ситуация складывалась отнюдь не лучшим образом. В первые дни войны на предприятиях Тоснинского района были созданы отряды народного ополчения. Ее трудоспособное население работало на сооружениях. На фронт отправилось около 10 тысяч тоснинцев, многие добровольно. Боевые действия на территории района начались в августе 41-го с Лужского оборонительного рубежа. 25-го числа пала Любань. Затем враг вошел и в поселок Тосно. Противник превратил эти места в мощную военную базу. Отсюда стреляли крупнокалиберные пушки прямо по Ленинграду, кольцо вокруг которого замкнулось 8 сентября. Началась блокада. Почти 900 дней город находился в окружении. Голод и холод. Нечеловеческие мучения и смерть. Но все равно, как и во все времена, жители северной столицы сохраняли веру в лучшее. Они не сдавались, продолжали сражаться и работать. Мирное население Тоснинского района привлекалось к работам по строительству укреплений. У людей изымались продукты питания, одежда, обувь. Все шло на снабжение нацистов. В Тосно в каменном храме был оборудован госпиталь для раненых солдат вермахта. Здесь же рядом было немецкое кладбище. Одним из рекордсменов по количеству концлагерей на территории Ленинградской области также является наш район. Местные исследователи насчитали их больше 20. Дороги во все стороны, по мнению фашистов, для создания мест, где будут подвергаться нечеловеческим мучениям не только солдаты, но и ни в чем не повинные граждане – дети, женщины, старики. По воспоминаниям местных жителей, которым удалось запечатлеть эти страшные годы, полумертвые военнопленные лежали во рвах. Кто-то из них еще мог поднять одну руку, чтобы дать понять, что он живой. Но их тут же засыпали землей навсегда. В 2024 году в деревне Зайцево Гатчинского округа был открыт мемориал мирным жителям Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 47-метровую стеллу, на вершине которой находится мать, обнимающая испуганных детей, хорошо видна с прилегающих трасс. Боевые действия нанесли огромный экономический урон всей стране. Населенные пункты нашего района были уничтожены на 70%. Фашисты жили в деревнях. Они насильно забирали у населения все, что они так тщательно берегли долгие годы. Кров, скот, продукты, швейные машины, патефоны, примуса и керамика.

осинки. Люди страдали, голодали и мерзли под ежедневной угрозой смерти. Но все равно глубоко в душе верили, что победа будет за нами. Так и произошло. На Тоснинской земле проходили масштабные военные операции. Любанская, Синявинская и Искра. Войска Ленинградского и Волховского фронтов предпринимали все возможное по скорейшему прорыву блокадного кольца. Накапливая силы, Красная армия постепенно переходила из обороны в наступление вплоть до Берлина. Решающим для района стал январь 44-го, когда фашистов наконец-то отогнали от наших территорий. Благодаря неимоверному героизму, отваге и непоколебимости жителей северной столицы и солдат, планам немецкого руководства по уничтожению Великого Ленинграда не суждено было реализоваться на практике. Сталинград и Курская битва, освобождение от фашистов Белоруссии, Украины, Прибалтики и Европы стало следующим этапом войны. Советские войска стремительно продвигались вперед, освобождая оккупированные территории и приближая ту самую долгожданную победу. Тоснинский район и по сей день носит имена солдат, сражавшихся за независимость великой державы. Улица Блинникова, Татмина, а также Ани Алексеевой и Боярова в честь защитников нашей земли, бойцов 364-й Омско-Тоснинской стрелковой дивизии. В Любани в честь Героя Советского Союза названа улица Туйчир-Джигитова, а в Шапках в честь партизанки Нины Куковеровой. В июле 2020 года поселку Красный Бор было присвоено почетное звание Ленинградской области «Населенный пункт воинской доблести» за мужество, стойкость и героизм бойцов, проявленные при обороне тех мест и города Колпино в ходе Ленинградской оборонительной стратегической операции, а также за сохранение памяти о советских войнах, павших в Красноборской наступательной операции 1943 года при освобождении поселка от немецко-фашистских оккупантов. На Октябрьской железной дороге в наши дни продолжает курсировать именной электропоезд в память о подвиге Ижорского батальона. Он был сформирован из обычных рабочих. 26 августа 41-го они ехали на поезде, чтобы заступить на ночную смену. Но, к сожалению, не успели добраться. Самолеты противника со стороны Любани полетели в направлении Тоснинского вокзала. В результате массированной бомбежки погибло несколько десятков человек. В память об этой трагедии у железнодорожной станции Тосна-2 был установлен памятный знак. Основных попыток прорвать блокаду была предпринята в январе 1942-го, но тогда не получилось достичь главной цели. В 44-м уже нельзя было терять шанс расплатиться с врагом за все и поставить жирную точку в вопросе пребывания немецких войск в Тоснинском районе. Тяжелейшие бои за Любань шли почти две недели. Немцы превратили эти окрестности в почти неприступный плацдарм. Тем не менее, благодаря продуманным наступательным тактикам и отваге наших бойцов, к вечеру 28 января 1944-го врага здесь уже не было. Тогда Москва салютовала доблестным воинам, освободившим Тоснинский район 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. В декабре 2023-го Любани было присвоено звание «Город воинской доблести». В течение всех послевоенных лет органы местного самоуправления и организации прилагали много усилий по сохранению исторической памяти о доблестных героях-земляках. На братских захоронениях на территории района покоятся десятки тысяч солдат, павших в тех жестоких боях. Постоянно поисковые движения находят части техники и останки красноармейцев, которых затем со всеми почестями предают земле, где их души находят вечный покой. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой огромных жертв и страданий. Миллионы советских людей погибли на полях сражений, умерли от голода и болезней. Но благодаря их мужеству и стойкости,
покоятся десятки тысяч

солдат, павших в тех жестоких боях. Постоянно поисковые движения находят части техники и останки красноармейцев, которых затем со всеми почестями предают земле, где их души находят вечный покой. Победа в Великой Отечественной войне была завоевана ценой огромных жертв и страданий. Миллионы советских людей погибли на полях сражений, умерли от голода и болезней. Но благодаря их мужеству и стойкости –

Нас убьют. В нашем доме жили немцы-солдаты. А мы жили на кухне. А раньше же у всех были печки русские. У немцев через два дома от нас бойня была. Нам доставалось с бойни, в 43-м, по-моему. Нас стали, уже к нам уполномоченный приходил, или там наш русский уже, собирайтесь, вас в такое-то время вас будут отправлять куда? Он не сказал, мы ехали, мы не знали куда. Мы попали в Литву, ехали очень долго, но очень было холодно. Всех вывезли, все вышли, все мокрые, и стоят на подводах эти хозяева. Это пришли нас уже разбирать. И вот всех разобрали, мы сидим одни. Ну, мама и говорит, наверное, нас все-таки убивать будут. Потому что всех разобрали, а что нас не берут? Что мы самые маленькие здесь. Дома не видно, постройка такая. Так, какая-то избушка непонятная. Мама плачет за Ливенную, у нее слезы текут. А нам не до этого. Нам по тарелке налили супу, а суп очень вкусный, и это самое, клёцки. И вдруг захотели нас, немцы, почему-то всех вот этих, кто нас туда эвакуировал, всех в Радвилишке город такой был. Это центральный их город. Нас в Литве оставляли и говорили так. У вас все дома, в общем, сожгли, вы приедете, у вас ничего нет. А мама моя говорила, вырыем землянку и будем жить в землянке. В Тосно, в Тосно и в Тосно. Вот везде у меня это написано. Только в Тосно. Когда была победа, мы так кричали почему-то. Мы так обнимались, мы так целовались, мы были так рады. Мы даже не понимали, мы были одуревшие. И мы скорее, нам скорее, чтобы нам домой, чтобы победу нам, чтобы здесь нам. Не важно, есть ли у нас дома, нет ли, какая жизнь будет. Мы даже об этом не думали. Вот сами, мы сами карабкались. И сами восстанавливали все. Сами. Тосно разгромлено было. Совхозы, колхозы. С третьего класса, со второго начинали ездить мы. У нас есть лозунг, мы не из детства, а из войны. Так что дети должны знать. Я, например, своим внукам, внуки большие у меня уже знают все дети, и правнукам я, конечно, говорю. И вот когда как приятно, конечно, когда мои внуки, вот 9 мая я прихожу на площадь каждый год, и мои правнуки приходят и меня поздравляют с цветами. Вот это очень приятно. Ну, а когда война вот сейчас в этом самом, на Украине, вы знаете, вот мы смотрим, и вот как будто как мы опять, как будто как у нас. Нас-то вот не уничтожили. Мы же ведем пропаганду такую хорошую своим детям. Мы говорим им, внушаем, как надо жить, как надо уважать старших. Почему мы-то уважаем своих родителей? Я, конечно, я не могу в школах рассказывать, как мы голодали. И вот как вот выживали, вот это я не могу. Я очень плачу, я поплачу, а потом я начинаю рассказывать. Я не могу это. Вот сколько лет прошло, я вспомнить это не могу даже. И вот сейчас мы смотрим телевизор, и что там делается –

Что ж, друзья, сегодня очень важный день, и хотя задачи у нас разные, миссия у нас одна – это сохранение исторической памяти. День Победы – это великий праздник, который символизирует триумф правды и силы духа всего русского народа. И даже здесь, в маленьком городе Тосно, вы вносите свой вклад, неоценимый вклад в сохранение исторической памяти. Ваш путь начинается сегодня. Пройдите его достойно.

0: Здравствуйте, ребята!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему.
2: Мы поговорим о сохранении исторической памяти.

На этом наш информационный выпуск подошел к концу. Дорогие друзья, спасибо большое, что остаетесь с нами. Берегите эту жизнь и хороших вам новостей!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: править у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

лица, где каждый ваш аплодисмент мне в сердце отзывается такой душевной теплотой, что не забыть вовек. Ах, этот миг, счастливый миг, пусть чаще

Стою пред вами, и во мне все воспламеняется, и в памяти этот момент все время повторяется, где каждый ваш аплодисмент мне в сердце отзывается такой душевной теплотой, что не забыть вовек.

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от